Рассвет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-660-63-103-2.
4: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шипучий порошок, каким мы его знаем сегодня, был изобретен в 1925 году. Именно тогда торговый агент Теодор Белтли проводил опыты с различными компонентами, пока наконец не получил желаемый продукт. Белтли назвал его «Ахой Фридель» и основал фирму, которая первой в мире начала производить шипучку промышленным способом. И в наше время дети тоже любят этот порошок. Что еще так приятно щекочуть небо и так пенится? Собственно говоря, размешанный в воде шипучий порошок – это не что иное, как смесь красителей и очень большого количества сахара. Впрочем, это не все. Откуда же берется щекотание и обильная пена? Сам порошок состоит из питьевой соды, так называемого гидрокарбоната натрия, и органической кислоты, например, винной. Как только эта смесь попадает в воду, питьевая вода и винная кислота вступают в реакцию. При этом возникают тартрат натрия и углекислота. Последняя распадается на воду и двуокись углерода. Он и заставляет напиток пениться.
1: Бытовые истории.

0: Яйца, солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайся на полную.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?
1: Овны. 2 июня используйте подарок судьбы. Этот удачный день для того, чтобы преодолеть трудности и решить сложные проблемы.
2: Тельцы. Звезды предупреждают. Не беспокойтесь по поводу мелких недоразумений, которые могут произойти на работе.
1: Близнецы. Во вторник вы добьетесь значительного прогресса, если позволите себе действовать импульсивно. Долой планы и расчеты. Доверьтесь инстинктам.
2: Раки. В этот день удачны любые попытки по повышению квалификации, расширению кругозора, начало учебы.
1: Львы. 2 июня жизнь обещает повернуться весьма интересной стороной. Вам будет весело, несмотря на возможные шоковые неприятности и негативные сюрпризы.
2: Девы. Вы можете смело обращаться за помощью к тайным покровителям. Поддержка будет вам обеспечена в максимальных размерах.
1: Весы. Во вторник в делах служебных придется наводить порядок, разруливать неурядицы и устанавливать равновесие.
2: Скорпионы. Без прагматичного подхода и соблюдения всех норм публичного поведения в сегодняшних контактах вам не обойтись.
1: Стрельцы. 2 июня может произойти яркий взлет в творческой активности и значительное улучшение материального положения вашей пары.
3: Радиогороскоп.
2: Козероги. Возможно, вы захотите получить дополнительное образование, чтобы через новую специальность увеличить свой заработок.
1: Водолеи. Вторник удачен для любого дружеского общения, для визитов и приема гостей, для чаепитий и прогулок на свежем воздухе.
2: Рыбы. В бизнесе и во всем, что связано с деньгами, фанфары и новые блестящие перспективы.

0: Yeah! Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Лучшая емкость для хранения молока, безусловно, корова. Но поскольку большинство горожан не может позволить себе держать корову на балконе, людям пришлось искать другие способы хранения. Сначала решено было использовать стеклянные бутылки. Они производились и потреблялись ежедневно. Но стекло имеет свойство биться. Это основная причина появления картонной версии. В 1915 году владельцу игрушечной фабрики Джону Ван Умеру пришла в голову мысль о картонной коробке, когда он уронил свою бутылку молока на пол. А во второй половине 20 века была изобретена технология тетрапак, которая позволяет хранить разнообразные продукты в картонных коробках неприлично длительное время.
1: Бытовые истории.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 2 июня в 1946 году на референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии. В 1953 году состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. В 1955 году день рождения космодрома Байконур. В 1962 году в Новочеркасске произошли трагические события, известные как Новочеркасский расстрел.
2: Этот день тому назад.
4: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
5: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
6: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
7: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: «Анонимные алкоголики»
9: 8-951-346-50-72.
10: Новинка этой недели.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
5: У нас не крутые... У нас лучшее.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Овны. 2 июня используйте подарок судьбы. Этот удачный день для того, чтобы преодолеть трудности и решить сложные проблемы.
1: Тельцы. Звезды предупреждают. Не беспокойтесь по поводу мелких недоразумений, которые могут произойти на работе.
0: Близнецы. Во вторник вы добьетесь значительного прогресса, если позволите себе действовать импульсивно. Долой планы и расчеты. Доверьтесь инстинктам.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. В этот день удачны любые попытки по повышению квалификации, расширению кругозора, начало учебы.
0: Львы. 2 июня жизнь обещает повернуться весьма интересной стороной. Вам будет весело, несмотря на возможные шоковые неприятности и негативные сюрпризы.
1: Девы. Вы можете смело обращаться за помощью к тайным покровителям. Поддержка будет вам обеспечена в максимальных размерах.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник в делах служебных придется наводить порядок, разруливать неурядицы и устанавливать равновесие.
1: Скорпионы. Без прагматичного подхода и соблюдения всех норм публичного поведения в сегодняшних контактах вам не обойтись.
0: Стрельцы. 2 июня может произойти яркий взлет в творческой активности и значительное улучшение материального положения вашей пары.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Возможно, вы захотите получить дополнительное образование, чтобы через новую специальность увеличить свой заработок.
0: Водолеи. Вторник удачен для любого дружеского общения, для визитов и приема гостей, для чаепитий и прогулок на свежем воздухе.
1: Рыбы. В бизнесе и во всем, что связано с деньгами, фанфары и новые блестящие перспективы.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Жвачка, вернее, прообраз современной жвачки, использовалась нашими предками очень давно. Это подтвердили археологи своими находками. Еще древние греки жевали смолу мастичного дерева для очистки зубов от пищи. Также прообразом современной жевательной резинки можно считать пчелиный воск. Его также жевали для очистки зубов. Предки людей, живших на территории современной Сибири, жевали смолу лиственницы. Она использовалась не только для очистки зубов, но и для лечения десен. В Европе жевательный бум начался, когда завезли из Индии жевательный табак в 16 веке. Его массово жевали и в Европе, и Америке около 300 лет, пока не нашли ему альтернативу. Самое первое предприятие по производству жвачки появилось в США в городе Бангор.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Самая актуальная музыка.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-660-3, 103 и 2.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: Овны. 2 июня используйте подарок судьбы. Этот удачный день для того, чтобы преодолеть трудности и решить сложные проблемы.
1: Тельцы. Звезды предупреждают. Не беспокойтесь по поводу мелких недоразумений, которые могут произойти на работе.
0: Близнецы. Во вторник вы добьетесь значительного прогресса, если позволите себе действовать импульсивно. Долой планы и расчеты. Доверьтесь инстинктам.
1: Раки. В этот день удачны любые попытки по повышению квалификации, расширению кругозора, начало учебы.
0: Львы. 2 июня жизнь обещает повернуться весьма интересной стороной. Вам будет весело, несмотря на возможные шоковые неприятности и негативные сюрпризы.
1: Девы. Вы можете смело обращаться за помощью к тайным покровителям. Поддержка будет вам обеспечена в максимальных размерах.
0: Весы. Во вторник в делах служебных придется наводить порядок, разруливать неурядицы и устанавливать равновесие.
1: Скорпионы. Без прагматичного подхода и соблюдения всех норм публичного поведения в сегодняшних контактах вам не обойтись.
0: Стрельцы. 2 июня может произойти яркий взлет в творческой активности и значительное улучшение материального положения вашей пары.
1: Радиогороскоп. Козероги. Возможно, вы захотите получить дополнительное образование, чтобы через новую специальность увеличить свой заработок.
0: Водолеи. Вторник удачен для любого дружеского общения, для визитов и приема гостей, для чаепитий и прогулок на свежем воздухе.
1: Рыбы. В бизнесе и во всем, что связано с деньгами, фанфары и новые блестящие перспективы. Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Факс появился раньше телефона. Прототип факсимильного аппарата был изобретен еще в 1843 году. А спустя 15 лет на линиях во Франции между Москвой и Петербургом началось коммерческое использование устройства итальянца Джованни Казелли. В этом аппарате, названном пантелеграфом, изображение для передачи нужно было наносить специальным изолирующим лаком на свинцовую фольгу. Однако данная технология не была успешной и уступила место другим способам связи. Массовое развитие факсимильной связи стало возможным в 20 веке благодаря появлению более доступных каналов. Сначала телеграфного, а затем телефонного и радио.
3: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим.

0: Переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Наверняка многие считают, что кетчуп с самого начала делали из помидоров. На самом деле это собирательное слово, обозначающее соленые, пряные, жидкие соусы. Если заглянуть назад, в 18 век окажется, что первый кетчуп готовили из анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли, смешанных со специями, чесноком или луком, винами и алкогольными напитками. Одна из известных теорий гласит, что название кетчуп появилось от китайского слова, которое в переводе означает рассол или соус с консервированной рыбой. Где-то в конце 17 века пробники и название кетчупа перекочевали в Англию. И позже это название закрепилось за соусом во всем мире. Англичане взяли идею на вооружение и использовали кетчуп для маринования анчоусов и устриц. В 1876 году Хенри Джи Хейнс начал промышленное производство томатного кетчупа, который стал самым популярным кетчупом в мире. Рецепт его не изменился по сей день. Хотя по другой версии, этот рецепт родился на азиатской кухне, где он известен как простой сладкий томатный соус. Недавние исследования, кстати, показали, что поскольку в протертых томатах больше антиоксиданта ликопена, качественный кетчуп может принести пользу организму. Однако другие исследования обнаружили, что для того, чтобы действительно почувствовать на себе какую-то пользу, в день понадобится съедать по бутылке кетчупа объемом 200 мл.
1: Бытовые истории.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Овны. 2 июня используйте подарок судьбы. Этот удачный день для того, чтобы преодолеть трудности и решить сложные проблемы.
1: Тельцы, звезды предупреждают. Не беспокойтесь по поводу мелких недоразумений, которые могут произойти на работе.
0: Близнецы, во вторник вы добьетесь значительного прогресса, если позволите себе действовать импульсивно. Долой планы и расчеты, доверьтесь инстинктам.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. В этот день удачны любые попытки по повышению квалификации, расширению кругозора, начало учебы.
0: Львы. 2 июня жизнь обещает повернуться весьма интересной стороной. Вам будет весело, несмотря на возможные шоковые неприятности и негативные сюрпризы.
1: Девы. Вы можете смело обращаться за помощью к тайным покровителям. Поддержка будет вам обеспечена в максимальных размерах.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник в делах служебных придется наводить порядок, разруливать неурядицы и устанавливать равновесие.
1: Скорпионы. Без прагматичного подхода и соблюдения всех норм публичного поведения в сегодняшних контактах вам не обойтись.
0: Стрельцы. 2 июня может произойти яркий взлет творческой активности и значительное улучшение материального положения вашей пары.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Возможно, вы захотите получить дополнительное образование, чтобы через новую специальность увеличить свой заработок.
0: Водолеи. Вторник удачен для любого дружеского общения, для визитов и приема гостей, для чаепитий и прогулок на свежем воздухе.
1: Рыбы. В бизнесе и во всем, что связано с деньгами, фанфары и новые блестящие перспективы.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем бодрости и хорошего настроения на волнах любимого радио. В эфире Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями.

0: 2 июня в 1946 году на референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии. В 1953 году состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. В 1955 году день рождения космодрома Байконур. В 1962 году в Новочеркасске произошли трагические события, известные как Новочеркасский расстрел.
1: Этот день тому назад.
2: Товарищи, век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим.

0: крутым оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
1: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
2: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал, и как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Счетные палочки, вероятно, одно из первых приспособлений для вычислений. Это одно или многоцветные удлиненные брусочки, обычно сделанные из дерева или пластика. Используются сегодня для обучения счету, в том числе и в школах. Счетные палочки с древних времен использовались в Китае, в том числе для записи символов и иероглифов. Однако затем были запрещены там. В Японии непрерывно использовались долгое время и даже стали символом алгебры. Также были популярны в Корее и Вьетнаме. Изначально счетные палочки могли использоваться для простых вычислений, выражая числа от 1 до 9. Однако затем их развитие привело к тому, что появились обозначения нуля и целый символический язык математики. С помощью счетных палочек и счетной доски проводили сложные вычисления с дробями, фракталами и отрицательными числами. Для отражения последних использовались или палочки другого цвета, или особые формы записи. Сейчас счетные палочки используются в методике Монтессори, методике Зайцева и других методиках раннего развития для обучения дошкольников и в качестве развивающей игрушки.
6: Бытовые истории.

Насколько часто вы предаетесь меланхолии? Есть хороший способ выйти из паутины негативных мыслей. Покинуть зону комфорта. Например, поехать на работу на общественном транспорте, если вы заядлый автомобилист. Или если не получается отказаться от руля, то перестать пересекать перекрестки на красный свет. Подумаем об этом.

0: дорогой, мне тут некогда, ладно? Мы тут с девчонками отмечаем. Забери сына.
1: Хорошо, откуда забрать?
0: Из роддома.
2: О, еду я с огромного похмелья, значит, да? Останавливаюсь, дверь открывается, стоит милиционер. Я с испуга чисто рефлекторно даю ему 100 рублей. Он берет, дверь закрывается, еду дальше. И только тут понимаю, что еду-то я на лифте.
3: Ух ты!

0: Заявление начальнику.
1: Прошу увеличить мне заработную плату на 40 рублей в месяц для еженедельной покупки газета «Работа для вас». Пьяный папаша приходит домой. Сын? Сымуля?
2: Да, папа.
1: Неси дневник. Неси дневник.
2: Пап.
1: Да? Что?
2: Я да. принес.
1: Открывай.
2: Открыл.
1: Открыл? Наливай.

0: Шрамы украшают мужчину. Вы предлагаете подраться?
1: Нет, я предлагаю побриться.
2: Реклама.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
5: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
7: Горячий хит.

Есть мнение, что ничего и никого нельзя держать, чтобы общение с вами оставалось выбором, а не обязательством. Легко сказать. Считается, что все люди в нашем окружении – это либо учителя, либо ученики. Школа, я скучаю. Так вот, и со спутниками жизни так же. Все рано или поздно заканчивается. Отношения, любовь и страсть. Сложно отпускать близких людей, особенно когда твои чувства – это больше, чем любовь.

0: Музыка улетела, но обещала вернуться. Сначала что-то придумываем, а потом страдаем от этого. Не зря, наверное, я часто смотрю фрагменты из фильма «Терминатор 2». Блестящая работа актеров, как всегда, вдохновляет. Ну и Skynet, надеюсь, не захватит планету. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.
1: Овны. 2 июня используйте подарок судьбы. Этот удачный день для того, чтобы преодолеть трудности и решить сложные проблемы.
2: Тельцы. Звезды предупреждают. Не беспокойтесь по поводу мелких недоразумений, которые могут произойти на работе.
1: Близнецы. Во вторник вы добьетесь значительного прогресса, если позволите себе действовать импульсивно. Долой планы и расчеты. Доверьтесь инстинктам.
3: Радио «Гороскоп».
2: Раки. В этот день удачны любые попытки по повышению квалификации, расширению кругозора, начало учебы.
1: Львы. 2 июня жизнь обещает повернуться весьма интересной стороной. Вам будет весело, несмотря на возможные шоковые неприятности и негативные сюрпризы.
2: Девы. Вы можете смело обращаться за помощью к тайным покровителям. Поддержка будет вам обеспечена в максимальных размерах.
3: Радио «Гороскоп».
1: Весы. Во вторник в делах служебных придется наводить порядок, разруливать неурядицы и устанавливать равновесие.
2: Скорпионы. Без прагматичного подхода и соблюдения всех норм публичного поведения в сегодняшних контактах вам не обойтись.
1: Стрельцы. 2 июня может произойти яркий взлет творческой активности и значительное улучшение материального положения вашей пары.
3: Радио «Гороскоп».
2: Козероги. Возможно, вы захотите получить дополнительное образование, чтобы через новую специальность увеличить свой заработок.
1: Водолеи. Вторник удачен для любого дружеского общения, для визитов и приема гостей, для чаепитий и прогулок на свежем воздухе.
2: Рыбы. В бизнесе и во всем, что связано с деньгами, фанфары и новые блестящие перспективы.

Дорогие слушатели, кое-что любопытное узнал. Оказывается, россияне выбирают два противоположных формата отдыха, и оба популярны. Интерес к приключенческому туризму вырос на 10% за 3 года. Известия со ссылкой на АТОР сообщают. Горный туризм становится мейнстримом. Теперь в походы идут не только смелые туристы, но и семьи с детьми, и люди в возрасте. Они хотят эмоций, природы и движения. Правда, к серьезным нагрузкам готовы не все. В основном это не семейные люди от 20 до 35, которые дружат со спортом. Кроме всего прочего, россияне подсели на сонный туризм. Гостиницы и санатории с программами здорового сна – это новый тренд. Комплексное восстановление, тишина, эко-отели на юге России, в Подмосковье, Ленобласти, Кавказских минеральных водах и на Алтае. Одни идут в горы, другие спят в тишине. Каждому свое.

Общение – это искусство, которому сложно научиться, не набив эмоциональных шишек. И желание преодолеть конфликт всегда помогает лучше понять человека.

0: 2 июня в 1946 году на референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии. В 1953 году состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. В 1955 году день рождения космодрома Байконур. В 1962 году в Новочеркасске произошли трагические события, известные как Новочеркасский расстрел.
1: Этот день тому назад.
2: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.

0: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
1: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8-951-346-50-72.
4: Музыка жизни.

0: Невероятная глубина человеческих оправданий поражает. Все, что не делается, все к лучшему. Говорю иногда эти заготовки, но не верю в них. Если, например, тебе плохо от того, что ничего в жизни не меняется, то что тут делается к лучшему? Проблемы да и только. Просто начните что-то делать. Не уходите в себя. Скорее возвращайтесь к нам. Берегите себя и стремитесь к лучшему.
1: Вако, вако, кузнице, вако, вако, кузнице. Неблагодарная работа круглый год. Хорошо, хоть громко радио орет.

0: Вася, Вася, дорогой, мне тут некогда, ладно? Мы тут с девчонками отмечаем. Забери сына.
1: Хорошо, откуда забрать?
0: Из роддома.
2: О, еду я с огромного похмелья, значит, да? Останавливаюсь, дверь открывается, стоит милиционер. Я говорю, я с испуга чисто рефлекторно даю ему 100 рублей. Он берет, дверь закрывается, еду дальше. И только тут понимаю, что еду-то я на лифте.
1: Танцуем.
2: О, ух ты.

0: заявление начальнику.
1: Прошу увеличить мне заработную плату на 40 рублей в месяц для еженедельной покупки газета «Работа для вас». Пьяный папаша приходит домой. Сын? Сымуля?
2: Да, папа.
1: Неси дневник. Неси дневник.
2: Пап.
1: Да? Что?
2: Да. Я принес.
1: Принес? Открывай.
2: Открыл.
1: Открыл? Наливай.

0: Шрамы украшают мужчину. Вы предлагаете подраться?
1: Нет, я предлагаю побриться.
2: Реклама.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
5: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Ну что, самое время что-нибудь рассказать.
1: Открою вам тайну, которая секретом не является. Желтый свет светофора предупреждает о смене сигналов и запрещает движение автомобилистов. Ну а в конце перекрестка обязательно будет пешеходный переход. Не подумайте, что я ворчу. Просто хочется, чтобы движение было безопасным для каждого из нас.
2: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Большое спасибо всем за внимание. С вами был Дима Казанцев. Далее на волнах хорошего настроения мои коллеги и приятная музыка. До скорого. Чао-какао.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Когда говорят о великом изобретателе Томасе Алве Эдисоне, вспоминают по крайней мере 5 его самых известных творений. Фонограф, пишущая машинка, биржевой телеграф, генератор переменного тока и, конечно, лампочку. Последнюю на самом деле запатентовал русский ученый Александр Ладыгин, а Эдисон уже занялся ее усовершенствованием. По проекту Эдисона в 1882 году в Нью-Йорке была построена первая в мире электростанция постоянного тока. Он создал прибор, явившийся прототипом диктофона. Аппарат для записи телефонных разговоров, сконструировал железо-никелевый аккумулятор и много чего еще, всего около 1000 патентов. И среди всего этого великолепия мало кто вспоминает, что в 1872 году Эдисон придумал еще и парафинированную бумагу, служившую первой оберткой для конфет. И если бы не он, как бы мы сейчас хранили сладости?
1: Бытовые истории.

0: Чимали в 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660. 63, 103 и 2.

0: Новости культуры.
1: Приятный сюрприз ожидает поклонников таланта Филиппа Киркорова. Теперь на концертах они не только услышат фонограмму, но и увидят великолепное тютело самого певца.
0: Вывеска на дверях фирмы.
1: Уважаемые девушки, если вы пришли по объявлению о найме на работу, то перед тем, как войти, пройдите, пожалуйста, следующий тест. Отойдите от двери на 2 шага, заложите руки за голову и выставьте вперед локти. Медленно двигайтесь вперед, пока не коснетесь двери. Если ваши локти коснулись двери раньше, чем ваша грудь, нам очень жаль, но мы вынуждены отказаться от вашей кандидатуры.

0: Объявление! Молодой спортивного телосложения инспектор уголовного розыска познакомится с квартирным вором, орудующим в Первомайском районе. Грабителей, насильников и другие районы просьба не предлагать.
1: Забелевых!
2: А вот я женюсь на девушке с тремя сестрами.
0: Зачем это?
2: Ну, тогда на меня будет приходиться только четверть тещи.

0: знаете, чем больше мы заботимся о животных, тем они вкуснее.
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Лето, солнце и жара.
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты? Согласно распространенному мифу, НАСА вложило несколько миллионов долларов в разработку ручки, которую можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил ее в том числе НАСА по цене $6 за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советскими, а затем и российскими космическими агентствами.
1: Бытовые истории.

0: большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Впервые прозрачные зубные скобы, брекеты, появились на рынке в 1987 году, и теперь их выпускают самые разные фирмы. Брекеты – это механические приспособления для исправления врожденной кривизны зубов. Зубы, зажатые в специальным образом установленные скобы, выравниваются. Изначально металлические тиски или брекеты изготавливались только из металла. Это было не эстетично, но весьма практично. Спустя некоторое время людям, привыкшим с детства скрывать свою неровную улыбку, возвращалась возможность широко улыбаться. В основе прозрачных зубов скоб прозрачный поликристаллический оксид алюминия, который изначально предназначался для защиты инфракрасных антенн станций сопровождения боевой ракеты с тепловой системой самонаведения. Эта разработка появилась в результате сотрудничества одной из западных оружейных компаний с группой космических исследователей НАСА. В то же время другой производитель раздумывал над тем, как усовершенствовать брекеты. Оказалось, что прозрачный поликристаллический оксид алюминия отлично подходит в роли базового материала. Сейчас прозрачные скобы один из самых успешных товаров в стоматологической индустрии. Выходит, что космос подарил миллионам землян красивую улыбку.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 3 июня в Чемальском районе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночные температуры составят от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 30-32. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
6: Новинка этой недели.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: У иностранцев сгущенка всегда ассоциируется с Россией, но придумали этот поистине гениальный продукт во Франции в начале 19 века. Там обратили внимание на то, что если сок плотно закрыть в банку и прокипятить, то он намного дольше сможет храниться. Это побудило провести подобный эксперимент с молоком. К тому времени уже появились консервные металлические банки, и процесс пошел. Затем в Америке обратили внимание на то, что если в молоко при кипячении добавить сахар, то оно становится более густым и вкусным. В России история сгущенки берет начало в 1881 году. Однако она не пользовалась особой популярностью, и поэтому тогда единственный изготавливающий сгущенку завод в Оренбурге вскоре закрылся. Отношение к этому продукту изменилось в период Великой Отечественной войны. В то время сгущенка представляла особую ценность, поэтому полагалась только раненым и военным. В послевоенные годы началось массовое производство сгущенки. Открывалось все больше и больше заводов по ее выпуску, а в 1979 году разработали ГОСТ 290378, по которому и сегодня изготавливают это лакомство. Технологический процесс получения сгущенки достаточно простой, поэтому практически не изменился со времени ее изобретения. Молоко частично выпаривается и консервируется сахаром. При желании сгущенку можно сделать и в домашних условиях.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 3 июня в Чемальском районе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночные температуры составят от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 30-32. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ру.
2: Реклама.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Существует множество свидетельств использования парфюмерии в Древнем Египте во время жертвоприношений богам. Именно здесь родилось искусство создания духов. Парфюмерия в Европу пришла только в XIV веке из исламского мира. Именно в Венгрии в 1370 году впервые рискнули изготовить духи на заказ королевы. Вода с запахом стала популярной по всему континенту. Эту эстафету во времена Ренессанса переняли итальянцы, а династия Медичи привезла парфюмерию во Францию, где ее использовали, чтобы скрыть запах немытого тела. В окрестностях французского города Грасса стали специально выращивать сорта цветов и растений для духов, превратив это в целое производство. С тех пор и до нашего времени Франция продолжает оставаться центром парфюмерной индустрии.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 3 июня в Чемальском районе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночные температуры составят от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 30-32. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Лето, солнце и жара.
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каблук. Первые каблуки появились у восточных всадников в 12 веке. Однако назвать их каблуками, в общем-то, было сложно. Это были некие нашлепки, которые служили для весьма практичных целей. Мужчины приколачивали их к туфлям, чтобы нога крепко держалась в стремени при скачке. Изобретение настоящего каблука произошло в 17 веке в Испании с легкой руки мастеров из города Кордовы. Они разработали структуру и конструкцию каблука, основными формами которого были скошенные внутрь и французские, стали посередине. В эпоху рококо каблук перебрался ближе к центру туфельки, тем самым как бы уменьшая ножку. Со временем форма каблука претерпела различные изменения. От высоких каблуков-рюмочек до широких квадратных, которые придумали специально для девушек, танцевавших твист. И, наконец, в 1950 году итальянский модельер Сальвадоро Феррагамо изобрел знаменитую шпильку. В качестве опоры для каблука он предложил длинный стальной стержень-стилет.
1: Бытовые истории.

top it.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.
2: Алтай FM.
3: В Эликманаре полночь. Желаем всем приятной ночи.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ Плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 3 июня в Чемальском районе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночные температуры составят от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 30-32. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Лето, солнце и жара.
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Трясусь над каждой строкой, бросаю все свои чувства, все мысли на это дело. Но все пожимают плечами, кто-то даже машет рукой, как видно мое искусство никого не задело. А мне б выйти пред стадионом, чтоб все закричали «Ура!». В общем, я хочу, чтоб было как у этого, как его там.

А мне бы выложить их, чтоб все закричали «Ура!» В общем, я хочу, как у этого, как его там, как у Шнура!

что-нибудь поинтересней. Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет.

0: Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай ФМ Плюс. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одна из популярнейших игр в истории «Тетрис» была создана малоизвестным российским программистом Алексеем Пожитновым. Он работал в вычислительном центре при Академии наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка «Пентомио Пазл», придуманная математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из 5 квадратов, пентомина от греческого «пента» 5, и ставила задачи правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Планируя создать компьютерный вариант пентомина, Пожитнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи. Тогда Пожитнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилась тетрамина, от греческого тетра 4. Сокращенное название тетрис прижилось чуть позже. В течение 2 месяцев была создана первая графическая цветная версия «Тетриса», обладающая управлением и мелкими приятностями вроде таблицы рекордов. В 1985 году появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». С тех пор все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в 250 миллиардов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 3 июня в Чемальском районе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночные температуры составят от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 30-32. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Лето, солнце и жара.
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зубная щетка. Изобретателем современных щеток считается китайский император, соорудивший первую в 1498 году. Щетина китайских зубных щеток была сделана из волос загривка сибирского дикого кабана, а ручки были либо из дерева, либо из кости животного. Когда в 17 веке это изобретение дошло до Европы, где в то время чистить зубы было не принято, жесткая шерсть кабана была заменена на более мягкую лошадиную гриву. До этого чистопотные европейцы использовали зубочистки, сделанные из гусиных перьев, а те, что побогаче, из меди или серебра. Или просто протирали зубы тряпочкой. Шерсть и щетина животных, в частности того же кабана, использовалась при производстве зубных щеток вплоть до 20 века. В 1937 году изобрели нейлон. Из 1938 ворсинки щетки стали делать из него. Однако щетки животного происхождения продолжали пользоваться большей популярностью, так как были мягче и не царапали десны, в отличие от искусственных. Нейлоновые щетины зубных щеток стало такой мягкой, как сейчас, только в 1950 году.
1: Бытовые истории.

0: 4 часа.
1: Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Идея изобретения термометра принадлежит немецкому физику Габриэлю Фаренгейту, который разработал измеритель на основе и с использованием спирта. Его шкала разделена на 180 градусов между точками замерзания и кипения воды. 32 градуса замерзания воды, 212 градусов кипения воды и 0 была основана на нагретости равной смеси воды, льда и соли. Также за основу этой знаковой системы взята температура человеческого тела. Фаренгейт демонстрировал термометр на спиртовой основе в 1709 году до открытия ртутного аналога, который оказался более точным. Известно, что ртуть расширяется и разжимается при повышении физической величины нагретости или падает. Вскоре после открытия Фаренгейта шведский астроном Андерс Цельсий озвучил свою шкалу, которая упоминается как Цельсия. Она делится на 100 градусов, отделяющих точку кипения и замерзания. Термин «Цельсия» был принят в 1948 году Международной конференцией по вопросам мер и весов, и масштаб является предпочтительным как датчик температуры для научных приложений, а также в большинстве стран мира, кроме Соединенных Штатов.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 3 июня в Чемальском районе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночные температуры составят от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 30-32. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ру.
2: Реклама.
3: Солнце.